Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

так, друзья, с кайфом начинаем сегодня новое утро, да еще и вместе с Максом Коржом в придачу. Мне кажется, если есть в мире рецепт идеального начала дня, то мы с вами его только что нащупали. Приветствую всех на волнах Радио Кей, тех, кто не спит, и тех, кто только пытается найти в себе силы, чтобы проснуться. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня моя любимая среда, 20 мая. Школьники отчитывают последние деньки своей учебы, сдают книжки, сжигают дневники. Ну, во всяком случае, мы раньше так делали, а сейчас дневники и те электронные. Просыпаться, как всегда, будем под музыку. Маршмеллоу и Кейн Браун, Йоахим Гаро и Дэвид Гетта, группа Торбо на круче, Авичи, диджей Тиеста, Мадонна, Андрей Звонкий, Юлия Зиверт, Элджей, Ёлка и, возможно, даже София Ротару прозвучат для вас уже совсем скоро. Всем доброго утра, легкого утра, хорошего настроения, бодрости, позитива и всего того, чего обычно катастрофически не хватает посреди рабочей недели, да еще и в начале 8 утра. New truck, big...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Пэт с композицией в исполнении общепризнанного гения танцевальной музыки диджея Тиесто на волнах Радио Кей, 7 часов 22 минуты уральски. Ну а сейчас от звезд переходим к нашим с вами реалиям и поговорим о погоде, которая ждет вас сегодня за окном. На улице прямо сейчас совсем не жарко, всего плюс 16 градусов показывают столбики термометров. На небе солнышко, которое будет сопровождать нас сегодня весь день. Днем станет практически по-летнему жарко, до плюс 30 градусов обещают нам сегодня синоптики. И это, кстати, наверное, самый жаркий день на этой неделе. Уже завтра синоптики обещают нам всего плюс 27, а в пятницу так и вовсе плюс 25 градусов. Какой-то особой жары в нашем регионе я пока не вижу в прогнозе. Даже напротив, вижу дни, когда температура не будет подниматься даже отметки выше плюс 20 градусов. Конечно, это не повод доставать кофты, но купальный сезон, по всей видимости, открывать пока рановато. Теперь вы знаете, чего ждать от погоды, а вот от меня можете ждать композицию под названием «Frozen» в исполнении госпожи Мадонны.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Вот такой вот кавер на старую песню под названием Sweet Dreams, авторство которой принадлежит коллективу под названием Eurythmics. Ну а в нашем случае ее исполнил коллектив под названием Sound of Legend. 7:34 в городе Уральск. Друзья, если заглянуть в гардероб любого жителя города, почти наверняка там можно найти хотя бы одну пару джинс. И сегодня, 20 мая, празднуется день рождения одежды, которая без преувеличения объединила весь мир. От студентов до президентов. И даже рок-звезды их носят. Именно в этот день, в 1873 году, Леви Страус и Джейкоб Дэвис получили патент на штаны с металлическими заклепками на карманах, которые мы все сегодня знаем как джинсы. И все, друзья, мир понял, что такое идеальная одежда, в которой можно, что называется, и в пир, и в мир, и под машиной в гараже полежать, и в ресторан пойти, если, конечно, пиджак сверху накинуть. Изначально джинсы шли для золотоискателей и рабочих. Они постоянно жаловались, что карманы рвутся под тяжестью инструмента и добытой им руды. Так что, друзья, ваши заклепки на джинсах — это не просто модные детали, а настоящие необходимость, чтобы сделать их крепче. Сегодня отличный повод устроить своим штанам, а заодно и себе любимым, выход в свет. Даже если на вашей работе в обычные дни имеется строгий дресс-код и ни в чем другом, кроме как белый верх, черный не сходить нельзя, то даже сегодня можно попробовать договориться с начальством, и чтобы это самое начальство сделало исключение для всего вашего коллектива и прийти всем офисом в джинсах. Вот, будет интересно. Желаю вам, чтобы ваше здоровье было таким же крепким, как пара добротных джинс, а мы продолжаем наш музыкальный эфир. И как нельзя кстати, друзья, на очереди композиция в исполнении LG. О джинсах, рваных, конечно, но это не страшно.

Андрей Звонки и Ася с песней под названием «Лети» прозвучали на волнах Радио Кейс. 7 часов 50 минут в городе Уральск. Ну и, как всегда, друзья, пришло время нашей постоянной рубрики. Да, друзья, Михаил сегодня снова продолжает радовать нас своим музыкальным разнообразием. И проснулся он с композицией в исполнении группы, увидев название которой, песня, честно сказать, сразу заиграла в моей голове. Дело в том, что композиция, ну, как мне кажется, чрезвычайно популярна. Звучала она много где, в том числе и в художественных фильмах в качестве саундтрека. И в нашем эфире она была гостем. Мне даже, честно сказать, искать ее не пришлось на просторах сети. Была она прямо вот в фонотеке, в папочке, подписанной в соответствии с названием группы. Группа это называется Radiohead. Исполняет она композицию под названием Creep. Группа из Великобритании. И что интересно отметить о этой группе, так это то, что несмотря на долгий срок своего существования, а это без малого 40 лет, участники группы, состав группы никак не изменился. Вот как было 5 человек в 1985 году, те же самые 5 человек выступают и по сегодняшний день. Ну не это ли прекрасно? Говорят же, что постоянство признак мастерства. И мне кажется, в примере группы Radiohead это пример как нельзя более показательно. Предлагаю вам вспомнить и освежить в памяти композицию под названием Creep, которая специально по просьбе Михаила прозвучит в нашем эфире прямо сейчас. Покачать головой. Ну и, друзья, конечно же, не прощаюсь с вами, несмотря на то, что первый музыкальный час уже практически завершился. С вами мы совсем скоро услышимся в этом же месте на волнах Radio K. Оставайтесь с нами.

Вот такая вот композиция для всех, кто завтракает в эти минуты. Не знаю, как уж так получается, друзья, но с некоторыми нашими слушателями у нас возникает настоящий симбиоз. Вот, например, Александр, который ежедневно присылает нам такие забавные детские песни в качестве своих музыкальных заявок, делает это, впрочем, как и Михаил, практически в одно и то же время. Так что сегодня снова начинаем новый музыкальный час со старой доброй детской песенки под названием «Антошка», которая прозвучала специально для Александра и его маленькой дочери Дашеньки. Спасибо вам, Александр, за вашу заявку. А я вновь говорю доброе утро всем, кто не спит и настроен на волну нашего города. Вы слушаете Радио Кей, за микрофоном Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, 20 мая, преддверие лета, и погода нам об этом уверенно напоминает. Впереди вас ждут композиции в исполнении Бурито, Фаррелла Вильямса, Эва Макс, группа Градусы, Зерб, Дженнис и Алины Герц, группа Хай-Фай и других популярных исполнителей. А я напомню номер нашей студии 8-771-202-1006, на который принимаю ваши сообщения через мессенджер WhatsApp, музыкальные заявки, которые вы так же, как Михаил, Александр и другие наши слушатели, можете присылать ко мне в студию. И, конечно же, приветы и поздравления, которые непременно прозвучат точно по расписанию в 9 часов и 30 минут по местному времени. Всем отличного начала дня, хорошего настроения. Ну и не забывайте, что сегодня уже среда, практически экватор рабочей недели. Так что, как с горочки, с вами будем спускаться навстречу грядущим выходным.

заявки наших слушателей, которые вы присылаете по номеру студии 8-771-202-1006. И на этот раз свою музыкальную заявку прислал наш постоянный слушатель Макс, от которой тоже не спит, находится на своем рабочем месте и желает немного поностальгировать, услышав композицию в исполнении американской рэп-рок-группы под названием Crazy Town. Песня называется Butterfly, что переводится не иначе как «бабочка». Ну, на самом деле, по поводу ностальгии тут можно поспорить. Песня вовсе и не так стара, как кажется. Выпущена в свет она была в ноябре 2000 года, во всяком случае, на физическом носителе. Позже вошла уже и в дебютный студийный альбом группы The Gift of Game. Композиция достаточно популярна, даже если ее название вам ни о чем не говорит. Уверен, сейчас вы услышите бит, услышите звуки, и все станет на свои места, и вы скажете «да». Эту композицию я слышал в свое время, и сможете даже отлично покачать головой. Макс, от вам огромное спасибо за вашу музыкальную заявку. Ну а прямо сейчас слушаем композицию под названием Butterfly в исполнении Crazy Town.

ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и

0: Своих близких используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улица Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Фаррелл Уильямс с композицией под названием «Happy» прозвучал на волнах Радио Хей в 8:19. В Уральске, друзья, изобретательности людей порой нет предела, и для решения той или иной задачи порой используются уж очень необычные приспособления. Такой же необычный эксперимент провел радиолюбитель из Японии. Он умудрился поймать и расшифровать радиосигнал с Международной космической станции, использовав в качестве импровизированной антенны обычный стакан с водой. Вот так просто, пока ученые строят огромные антенны для связи с космическими аппаратами, человек просто налил водички, поколдовал с частотами и услышал звуки космоса. Не знаю, как вам, а мне эта новость навеяла времена, когда бабушки и дедушки по всему Союзу ставили стаканы с водой возле телевизора в ожидании сеансов Кашпировского и тоже, как они утверждали, таким образом связывались с космосом. Ну а для вас, друзья, лайфхак. Если у вас наблюдается проблема с приемом радиосигнала от радиостанции или мобильный телефон никак не может поймать интернет, просто поставьте рядом стакан воды и, глядишь, и поможет. Кстати, вот интересно, а если налить в стакан не воды, а чего-нибудь покрепче, удастся ли поймать сигналы от дальних цивилизаций? Ну и, кстати, друзья, песня о дальних цивилизациях звучит в нашем эфире прямо сейчас в исполнении певицы Ёлки, пока я обдумываю эту мысль.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Не знаю, как вы, друзья, я уже готов к очередному туру под названием игры под названием Керамеры, в которой мы каждый день разыгрываем главный приз этого месяца, который достанется участнику, набравшему наибольшее количество баллов на протяжении всего месяца мая. Я напомню, что мы плотно скооперировались с магазином Хэнди, который представляет нам людей. Они приходят к нам в студию каждую пятницу, презентуют себя, показывают, что они такого интересного умеют делать, а заодно приносят подарочки для вас, друзья. И вот буквально несколько недель назад к нам в студию пришла художница, которую зовут Нурия Абдолова, известная, между прочим, не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, и принесла подарки в качестве своей презентации. Это футболочка довольно-таки большая, размера XXL, с фирменным принтом, с изображением ее картины на груди, и ежедневник. Все это достанется участнику, который на протяжении месяца мая одержит наибольшее количество побед в нашей игре. Я напомню правила игры, они все так же неизменны и очень просты. Далее по команде прозвучит фрагмент музыкальной композиции, которую я специально для вас приготовил. Композиция достаточно популярна, я бы даже сказал попсовая, в хорошем смысле этого слова. Песни с конца 80-х годов. Но, конечно же, есть одна загвоздка. Песня будет звучать в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. А ваша задача — разгадать, что же это за песня такая зашифрована, и первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Дозвониться, представиться, назвать свое имя и, конечно же, угадать песню, назвать ее название, возможно, исполнить какие-то строчки, которые в ней звучат. Хотя, сразу вам скажу, песня на иностранном языке, поэтому, возможно, это будет не так просто. Так что всем любителям музыки конца 80-х, начала 90-х годов, делайте приемники погромче. Сегодня, возможно, именно ваш звездный час. Звоните, угадывайте композицию и становитесь участником нашей борьбы за главный приз. Слушаем музыкальную загадку.

0: Вот интересно, как же все-таки функция реверс порой меняет композиции до неузнавания. Вот вначале мне казалось, что это то ли пикник, то ли какой-нибудь группа «Аквариум». Но нет, друзья, у нас есть звонок, и я уверен, что наш слушатель наверняка знает, что это за песня. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Доброе утро, Максат. Как ваши дела? Вы снова на работе?
1: Да, пока еще на работе.
0: Ну что ж, Максат, как ваши дела? Как успехи на поприще угадывания песни? Есть ли у вас идеи?
1: По песне я вроде угадал. Это там... Listen to your heart.
0: Listen to your heart.
1: Я заказывал.
0: Listen to your heart. Это правильный ответ. Именно так песня называется. А кто исполняет? Вспомните.
1: Роксет.
0: Абсолютно верно. Абсолютно точное попадание.
1: Короткострижная блондинка, значит.
0: Вот, да. Вот так вот. Даже особые приметы. Родинка на правой щеке, да? Ну что же, Максат, я вас поздравляю с победой. Ну а сейчас передавайте привет своим друзьям, которые вас наверняка сейчас снова слышат.
1: Да, думаю, слушают нас. Как минимум 2-3 человека просили привет передать. Как всегда, Уральску, коллективу Радио Талап. Ой, Радио Окей, почему-то у меня все время Талап.
0: Мы сами до сих пор иногда путаем.
1: Радио Окей. У меня сноха все время слушает ваше радио. Альнура ее зовут.
0: Очень приятно.
1: И группа в WhatsApp Королевы тоже слушает. Просят все время, почему привет не передаешь? Точечно.
0: Вот удивительно, сколько людей слушают, а активность не проявляют.
1: Ну, слушают только так, в основном.
0: Ну что же, спасибо огромное всем, кто нас слушает, и всем, кого упомянул Максат. Вам тоже огромное спасибо за звонок и победу. Продолжайте это делать и впредь.
1: Будет стараться, спасибо.
0: Ну что же, ну вот и разгадана песня. Максат говорит, что когда-то загадывал даже ее. Честно говоря, я не помню, но когда вчера я искал эту композицию, действительно, ссылка в поиске у меня была уже подсвечена фиолетовым, значит, эту песню я действительно скачивал и, возможно, даже для Максата и ставил. Ну, поставим еще раз, что же, хорошая песня, почему бы еще раз ее не услышать. Роксет с композицией «Listen to your heart» звучит в нашем эфире прямо сейчас.

Вот такой вот интересный кавер на песню Сергея Жукова и группы «Руки вверх» прозвучал в нашем эфире. 8 часов 51 минута в городе Уральске. Ну что, пришло время выполнить еще одну музыкальную заявку. На этот раз ее прислал наш постоянный слушатель, которого зовут Дмитрий. И я честно вам скажу, друзья, если бы моя коллега Елена Левитан увидела бы сейчас на экране содержание этой заявки, то она как минимум бы сильно зажмурилась, а может быть и вовсе упала бы в обморок. Дело в том, что группа, которая исполняет эту песню, носит достаточно компрометирующее название. Называется она «Порнофильмы». Вот так вот, не убавить, не прибавить. Да и название самой песни тоже, если честно, далеко не ушло. Называется она «Уроки любви». Как-то раз наш слушатель Михаил уже заказывал композицию этой группы, и я вам честно скажу, несмотря на вот такое вот, казалось бы, страшное для радио название, никакой пошлости ни в одном произведении этой группы я не встречал. Все достаточно чинно, интересно, глубоко философски порой. Так что, друзья, с огромным удовольствием, благодаря Дмитрию, ставлю в эфир эту песню и без всякой опаски группа «Порнофильмы» с песней «Уроки любви» на волнах Радио Кей. Ну и, друзья, также сообщу, что еще один час пролетел, и я все еще жду ваших сообщений на номер 8-771-202-1006. В частности, ваших приветов и поздравлений в адрес ваших родных и близких, которые вы можете присылать и ожидать уже совсем скоро, ровно в 9 часов и 30 минут они все вместе и прозвучат в эфире нашей радиостанции.

Бак с композицией Overdrive прозвучал в нашем эфире, открыв очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. 9 часов и 3 минуты в Уральске. Доброе утро всем, кто настроен на нашу волну. Меня зовут Дмитрий Давыдов. На календаре среда, 20 мая. Яркий солнечный денек ждет нас впереди, который может скрасить, ну разве что, хорошая музыка, которая ждет вас также впереди. 21 Pilots, Светлана Лобода, Стас Михайлов, группа Иванушки Интернешнл, Лолита, Феликс Джон, Таю Круз, Рампас, Артур Пирожков и другие исполнители прозвучат для вас уже в этом музыкальном часе. С огромным удовольствием напомню вам номер студии 8-771-202-1006. С удовольствием, потому что ваши сообщения с приветами и поздравлениями приходят ко мне в студию, накапливаются на нашем студийном планшете. Но, друзья, у вас все еще есть возможность поздравить ваших родных и близких. Для этого достаточно взять в руки мобильный телефон и написать пару коротких строк в адрес ваших родных, близких, друзей, коллег, подруг. Кому угодно пишите, можете сразу всему городу Уральск пожелать чего-нибудь хорошего. А я это с удовольствием озвучу уже в этом музыкальном часе ровно в 9:30 в рамках нашей постоянной рубрики «Кто сегодня молодец?». Вот такой анонс, друзья. Всем хорошего настроения. Желаю вам, чтобы ваше настроение было таким же ярким, как сегодняшнее солнышко. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу.

Женис, Алина Герц, песни 16 лет на волнах радио Кей, 9 часов и 19 минут в Уральске. Друзья, процесс приготовления еды чрезвычайно творческий и многогранный. Вначале нужно определиться с тем, что ты вообще хочешь приготовить. Затем найти или вспомнить рецепт. Потом следует покупка всего необходимого, нарезка, чистка, обжарка и так далее. Но порой в процессе готовки могут поджидать уж очень неожиданные сюрпризы, как, например, это случилось у жителя Австралии, который собирался приготовить стейки, и для того, чтобы их красиво подать на тарелке, купил в супермаркете обычный запечатанный пакет с листовым салатом. Принес его домой, начал жарить стейк и смотрит, пакет-то что-то шевелится. Распечатал его, а внутри живет лягушка, вполне себе счастливая и упитанная. Сожители сначала не поверили парню, решили, что он их разыгрывает, но лягушка действительно оказалась вполне настоящей. К счастью, парни не стали устраивать сцены, нести лягушку обратно в магазин с целью «заберите ее обратно». Вместо этого они назвали ее Грегом и отнесли к ближайшему пруду, где устроили торжественные проводы, включив на прощание трек под названием «Crazy Frog». Супермаркет, тем не менее, узнал о случившемся и уже вовсю проводит расследование по поводу того, а как же лягушка вообще могла оказаться в пакете. Грег же, кажется, стал самым счастливым земноводным этой недели, вновь обретя свободу. Так что, друзья, покупая мытую зелень, внимательно смотрите в пакет. Возможно, ваша порция витаминов тоже умеет прыгать или квакать. Ну а прямо сейчас песня, которая в начале 2000-х жила, наверное, в каждом мобильном телефоне. Аксель Ф с композицией «Crazy Frog» звучит в нашем эфире прямо сейчас. What's going on?

я уже рукой потянулся в карман, думал, мобильник зазвонил. Настолько уж популярна композиция в исполнении Аксель Ф под названием Crazy Frog, и настолько часто она звучала в былые времена, что, наверное, навсегда отпечаталась в парткорке. Ну а сейчас пришло время исполнить еще одну музыкальную заявку. На этот раз ее прислал Михаил Великий, который тоже сегодня находится вместе с нами, настроен на волну 106 FM, и желает услышать композицию в исполнении певицы Моны. Песня называется «Прошу, попрошу тебя». Ну что же, с огромным удовольствием исполняю эту музыкальную заявку. Михаил, эта песня звучит специально для вас.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. Плюс 7 37 4106.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9.32. Уральские друзья, пришло время для, пусть и немного запоздалой, но самой дорогой и любимой нами рубрики «Кто сегодня молодец?». Рубрики, в которой я наконец-то смогу озвучить те приветы и поздравления, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Привет, Радио ОК, пишет нам Алихан. Хочу поздравить нашего дорогого коллегу Марата с днем рождения от всего нашего дружного коллектива. Марат, желаем тебе крепкого здоровья, семейного благополучия и чтобы все рабочие задачи решались легко и без нервотрепки. Ты отличный специалист и надежный товарищ, на которого всегда можно положиться. Пусть этот день принесет тебе много радости и отличного настроения. Анастасия передает пламенный привет своему сыну Анатолию, который сегодня находится на сессии, сдает экзамен по математике. Желаю тебе ни пуха, ни пера. Я знаю, что ты очень волнуешься, но тем не менее верю в тебя и в то, что ты обязательно справишься. Как только узнаешь результат, обязательно позвони. А ведь действительно, друзья, я вот совсем забыл, а ведь прямо сейчас идет пара сессий. Студенты наверняка учат по ночам, штудируют материал для того, чтобы на следующее утро пойти сдать это все и забыть, как страшный сон. Желаю вам ни пуха, ни пера, ну и, как говорят студенты, халява приди. Бахтияр и Аружан поздравляют своих родителей Булата, Фаризу, Дархана и Раушан с рождением внука. Желаем вам не ругаться и дружно решать вопрос о том, кто же сегодня будет нянчить нашего маленького Батыра. Ждем вас сегодня всех в гости. Вот такие сообщения, друзья, прислали вы нам сегодня, но это еще не все, поскольку среди нашего огромного коллектива акционерного общества «Талап» сегодня тоже нашлись именинники. Сегодня свой день рождения празднует продавец-консультант аптеки номер 22 Ситова Забира Мендебайкозе. Поздравляю вас с днем рождения, желаю вам отличных продаж, яркой улыбки, хорошего настроения, теплых слов в ваш адрес от лица родных, близких, друзей, коллег, всем, кто вам дорог, всем, кто вам ценен. Пусть сегодняшний день будет настоящим праздником, ярким, солнечным и полным только приятных сюрпризов. Также сегодня свой день рождения празднует акушер нашей поликлиники Раскалиева Жадыра Айбулатовна. Жадыра Айбулатовна, и вас я поздравляю с вашим персональным, уникальным, неповторимым праздником. Желаю вам также отличного праздничного настроения, чтобы вы прочувствовали каждый момент, чтобы вы пропустили через себя каждое теплое слово, которое сегодня раздастся в ваш адрес, и чтобы ваша улыбка была ярче, чем даже сегодняшнее яркое весеннее солнышко. И еще одна именинница, и не просто именинница, а юбиляр, участковая медсестра нашей поликлиники Ильтизерова Айнагуль Бисингалиевна. Айнагуль Бисингалиевна, поздравляю и вас с вашей уникальной, красивой, круглой датой. Желаю, чтобы этот период стал лишь началом ваших новых свершений. Чтобы каждый день приносил вам радость, хорошее настроение, чтобы мечты исполнялись, желания сбывались, а улыбка сияла на вашем лице. Вот такие вот сообщения сегодня прислали вы. Вот такие юбиляры есть сегодня у нас, друзья. Поздравляю всех, кто сегодня празднует свои памятные даты, в честь кого не пришли поздравления. Вот очень зря, кстати, друзья, обязательно пользуйтесь возможностью, тем более, что это совершенно ничего не стоит. Группа Иванушки International с песней «Тополиный пух» звучит в нашем эфире прямо сейчас.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Вот такой вот ремикс на песню группы Hi-Fi под названием «Беспризорник» прозвучал в нашем эфире. 9:49 на часах нашей студии. Ну что ж, друзья, третий музыкальный час завершается. Но прежде чем покинуть студию музыкальных программ, конечно же, мне хочется подвести итоги нашего сегодняшнего утра, а заодно рассказать вам о тех событиях, достаточно многочисленных, которые случились в этот самый день 20 мая. Оказывается, ровно в этот день, в 1875 году, в городе Париже целых 17 государств подписали метрическую конвенцию. С тех самых пор мир начал постепенно и довольно стремительно переходить к единым стандартизованным системам измерения. Ну, тем самым, которыми мы пользуемся сейчас, привычные нам метры, килограммы, литры. До этого в мире царил целый зоопарк различных систем измерения. Причем в каждом государстве они были свои. Дюймы, аршины, сажени, пинты, чего там только не было придумано. И конвертировать их из одной в другую было весьма и весьма сложно. Существует и сегодня государства, которые не желают переходить на метрическую систему измерения. Например, Соединенные Штаты Америки используют до сих пор дюймы, ярды, фунты. И, надо сказать, сами в этом достаточно серьезно путаются. Дело в том, что из-за этой путаницы происходили даже достаточно серьезные аварии. Например, корабль один раз затонул, насколько я знаю. Даже ракета сбилась с курса. Все потому, что просто перепутали сантиметры с дюймами. Также в этот день, в 1927 году, стартовал первый в мире беспосадочный трансатлантический перелет. Американский летчик Чарльз Линденберг без остановок пересек Атлантический океан. До этого пересечь маршрут через Атлантику можно было исключительно на кораблях. Причем занимало это долгие недели путешествия. Ну и, конечно же, протоптав дорожку, Чарльз Линденберг доказал, что путешествовать через Атлантический океан можно не только на корабле, но еще и по воздуху на самолете. В 1944 году родился британский рокер и блюзовый исполнитель, обладатель премии Грэмми Джо Кокер, известный своим хриплым голосом, которого, я надеюсь, вы услышите еще в этом музыкальном часе, если успеет песенка уместиться. Также день рождения сегодня празднует Шер, настоящее имя певицы Ширлин Саркисян, американская певица армянского происхождения, обладательница премии Оскар, Грэмми, Золотой Глобус, ну и, конечно же, тоже достаточно известна своим уникальным тембром. В 1967 году родился Гоша Куценко, российский актер, певец и продюсер украинского происхождения, наиболее известен ролями в фильмах «Антикиллер» и «Мама, не горюй». В 1972 году родился Баста Раймс, американский рэп-исполнитель, продюсер и актер, надо сказать, достаточно регулярный гость нашего музыкального эфира. Ну и завершает этот список звездных именинников, родившийся в 1982 году, Петр Чех, футболист, голкипер лондонского клуба «Арсенал». Также он играл за Челси, играл в сборной Чехии, обладатель множества наград, включая золотой мяч, различных кубков чемпионов Англии и Европы. Ну, известен прежде всего, наверное, своей экипировкой. Дело в том, что играл он, особенно в последние годы, исключительно в специально пошитом для него защитном шлеме. Дело в том, что однажды прямо на поле он получил довольно серьезную травму головы, проходил долгое лечение, реабилитацию, и с тех самых пор врачи строго-настрого наказали ему, чтобы играл он впредь исключительно вот в этой вот защитной экипировке, для того, чтобы исключить повторную травму, которая может стать для футболистов фатальной. 1 июля 2019 года Петр Чех закончил свою профессиональную футбольную карьеру. Ну и я тоже, друзья, заканчиваю свое музыкальное повествование. Во всяком случае, на сегодня. Обязательно услышимся с вами в следующий понедельник на волнах радио «Окей». Хочется мне исполнить еще одну, наверное, заключительную музыкальную заявку на сегодня от нашей слушательницы, которую зовут Елена, которая выбрала чрезвычайно уникальный способ заказа композиции. Вот обычно песни к нам, как заказывают, пишут на WhatsApp. Некоторые вместо того, чтобы написать, звонят. Но Елена переплюнула всех. Она пришла к нам в студию музыкальных программ. Ну, конечно же, пришла не для того, чтобы песню заказать, а для того, чтобы подарочки забрать, которые выиграл и которые все это время дожидались ее у нас на столе. Ну и заодно песенку попросила поставить в исполнении Леонида Агутина. Называется песня «Большое небо». Именно она прозвучит для вас в эфире прямо сейчас. Ну, а я на этом откланиваюсь и прощаюсь с вами до следующего понедельника. Желаю вам отличного продолжения, завершения дня и этой рабочей недели. Наконец-то уже дождаться выходных для того, чтобы провести их с пользой, удовольствием, тем более, что погодка этому исключительно способствует. Все, на этом я ухожу, потому что иначе этот процесс никогда не закончится. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Услышимся в понедельник. Всем пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей, радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Поезд, поезд, поезд кишка в жатр, поезд опаздывает. Поезд, поезд, кишигабжатр опаздывает. Поезд кишигабжатр. Поезд, поезд, кишигабжатр опаздывает.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
0: Сенің қалаңның толқынында ОКЕЙ радиосы.
7: На волне твоего города.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ну что, все на месте?
4: Да, шеф!
3: Может быть, есть кто на больничном?
4: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
4: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздеген.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках «АУТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сонда яқ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Впрочем...
1: Аорта – самая большая артерия в теле, почти равна диаметру поливочного шланга.
0: Между прочим... Радио «Окей» – место не для грусти.
2: Слушай, Степан.

0: Оралда сағат 18.
1: В Уральске 18 часов.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Поезд, поезд, поезд кишка в жатр, поезд опаздывает. Поезд, поезд, кишка в жатр опаздывает. Поезд кишка в жатр. Поезд, поезд, кишка в жатр опаздывает. Поезд кишка в жатр.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз.

0: между прочим.
1: Если снег скрипит под ногами, значит температура воздуха ниже минус 5 градусов. Уже при минус 4 снег не скрипит.
0: Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Окей. Радио ОК на

0: қараңыз. Фаворит денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
1: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Место не для грусти. 106
3: FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
2: Окей. Радио ОК. Место не для грусти.
3: Слышишь, ФМ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКИ. Радио ОКИ на чистоте.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтер талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место

0: They don't.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Окей.
6: Радио «Окей» на

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: остается все в тех же красках.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
2: На волне твоего города. Радио.

Темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.